Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: С тобой теплый ужин делить, с тобой оставаться нужным, быть с тобой.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто ж?

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак...

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясло.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Dipol и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-103-300.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: Месяц в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
8: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: с ней.
1: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции начинаете по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Эд.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Ночи на Рём.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Ну вот и ушел в историю еще один сезон ледовой рыбалки. Все живое стремится к продолжению своего рода, и рыба не исключение. Вот поэтому во многих регионах нашей страны сейчас объявляется нерестовый запрет на многие виды рыбалок и снастей, в том числе и ловлю с лодок, живцовую рыбалку, спиннинг. Можно спорить, нужен запрет или нет, но ведь действительно, не зря же наши предки запрещали звонить в колокола, когда рыба шла на нерест. И это не просто чья-то фантазия. Если стадо леща, зашедшее в залив для икромета, чего-то пугалось, то оно могло просто уйти отсюда и икру в этом году уже не метать. А судак, его самцы вообще охраняют гнездо с отложенной икрой и мальками. Они пресекают любые попытки покуситься на потомство. Естественно, что он и блесну или резину захочет победить, а гнездо, оставшееся без присмотра родителя, просто обречено. И таких примеров сколько угодно. Так что уж лучше немного потерпеть, зато наши внуки рыбу будут видеть не только на картинках.
3: Где мои снасти?
1: Ни поплавочные, ни донные удочки в опалу запрета не попадают. Вот на них мы и будем сейчас ловить. Нередко при ловле карпа, крупного карася или леща на объемные мягкие растительные приманки при аккуратной дегустации рыбой имеют место многочисленные холостые поклевки. Неприятность эту мы переживем. Просто можно в этом случае применять два крючка, скрытых в этой насадке. Крючки в сдвоенном положении, зажатые в насадке, сохранятся только до момента поклевки. То есть до разрушения рыбы и насадки. Для такого оснащения подбираем два одинаковых крючка нужного размера, обязательно с колечками. Далее колечко и пару миллиметров цевья слегка загибаем внутрь, в сторону поддева. Конец лески нужно сложить вдвое, пропустить в колечко одного крючка и закрепить обмоткой в колечке крючка второго. Крючки накладывают один на другой и скрепляют в таком положении насадкой, тестом, кашей или хлебным мякишем. В момент поклевки под пружинищим действием лески крючки раздвигаются, и у рыбы просто нет пути назад. Вряд ли ей удастся безнаказанно выплюнуть насадку. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновой.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Звук камеры нам не подходит, это сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии начался сезон последних звонков в этом году. Школу в республике заканчивают около 7 тысяч девятиклассников и 2 900 одиннадцатиклассников. В Костомукше в актовых залах проходят сегодня торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году школы нашего округа выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. Тем временем 310 малышей Костомукши на прошлой неделе попрощались с детскими садами. Осенью они будут готовы сесть за парты школ. Карелия предложила новые меры поддержки Арктики. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны, в том числе расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети от 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне Карелии реализуют проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. В их числе рудная линия карельского Катыша и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. ОРВИ в Карелии не думает сдаваться. Простывших в республике стало на 6% больше за последнюю неделю. Зарегистрировано 2999 случаев вирусных инфекций и гриппа. Кроме того, выявлены 2 случая COVID-19, сообщил Роспотребнадзор Карелии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом на 16,4% ниже эпидемического порога. Это касается всех возрастных групп. Я добавлю, что образовательные учреждения продолжают работать, несмотря на рост заболеваний. Осенняя погода будет царить в Карелии всю последнюю неделю мая. В течение наступившей недели погода в Карелии будет находиться под влиянием североатлантического циклона с центром над Архангельской областью. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. На фоне облачного неба и непрекращающихся дождей вперемешку с мокрым снегом дневная температура воздуха не превысит плюс 4, плюс 7 градусов. В ночные часы опустится до плюс 1, плюс 5 градусов Цельсия, на 4-6 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики. От ночных заморозков спасает сплошная облачность и порывистый ветер северо-западного и северного направления, рассказали синоптики. По информации гидрометцентра, только к выходным немного потеплеет, в небе появится солнце, а температура повысится до плюс 9, плюс 14 градусов. В Костомукше появится новый скейт-парк. Об этом рассказала вице-премьер Карелии и куратор Костомукши Лариса Подсадник, сообщает 64-я параллель. По ее словам, молодежь Костомукши обратилась с запросом организации скейт-парка. Власти нашли благотворительные средства, за счет которых можно начать реализовывать этот проект. Рассматривается несколько вариантов размещения объекта. В этом году есть возможность поставить первый модуль. В дальнейшем можно эту идею развивать. Администрация, депутаты Костомукши и активные горожане поддерживают этот проект. Деньги на первый этап есть. Как только определятся с местом, начнем строительство, рассказала Лариса Анатольевна. Костомукские борцы прошли отбор на первенство России в дисциплине грепплинг. В городе Сосновый Бор состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного округа по спортивной борьбе в дисциплинах грепплинг и грепплинг-ги. Соревнования имели особое значение, они выступали в качестве отборочного этапа. Финалисты турнира завоевали путевку на финал чемпионата и первенства России, который пройдет в конце июня в Уфе. Воспитанники спортивной школы выступили в составе сборной Карелии с отличными результатами. В дисциплине грепплинг Юрий Журавский занял первое место, а Михаил Кутилев и Андрей Ламченко завоевали серебряные награды. В грепплинг-ги все трое спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали золотые медали. Костомукшане успешно прошли отбор и представят регион на финале первенства России. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет 31 мая. Начало программы в 12 часов. Вход бесплатный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-зеркало» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут освоить искусство твистинга, научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков. А те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее новости Колевала. Отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колевальского района информирует жителей об изменении графика приема. Теперь специалисты отдела готовы принять посетителей по вторникам, средам и четвергам с 9 до 17 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Выпускники Кепской школы высадили саженцы белой сирени в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». В этом году мероприятие проходит уже в седьмой раз. Его цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом герое Великой Отечественной войны. Принять участие в акции может любой желающий. Нужно лишь зайти на сайт sadpamyti.rf, выбрать подходящий вам населенный пункт, зарегистрироваться, а уже в назначенный день и время приехать на место и высадить свой саженец. В минувшую пятницу лесной охраной был обнаружен лесной пожар в квартале 82 Войницкого участкового лесничества. На место лесного пожара были направлены силы Колевальского авиаотделения. Пожар ликвидирован в течение первых суток на площади 27 гектаров. Колевальское центральное лесничество напоминает, что на территории района действует особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня на всех категориях земель. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность. Для граждан это штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомуша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомуше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер сегодня до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, нас ожидает пасмурная погода плюс 2, плюс 6 градусов. И в течение дня небольшой снег будет чередоваться с дождем. Ветер до 9 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 5, плюс 6 градусов. Небольшой дождь, ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Колевале ожидается 0, плюс 5 градусов. Небольшой снег, обещают синоптики. И ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Десерт» от Ирины Панафы.
2: Всем, друзья, огромный привет. Хочу напомнить, что рабочие будни действительно бывают суровыми, но только не для тех, кто уже настроился на нашу волну. Пока, друзья, все вокруг судорожно пытаются спастись пятой чашкой кофе, я предлагаю начать дегустацию музыкальных угощений. Ловите, друзья, позитив, заказывайте свои любимые аудиовкусности, и пусть весь мир подождет.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: И первое музыкальное блюдо отправляется сегодня прямиком к Никите Бучману. Никита, пусть ваша жизнь будет легкой, насыщенной, яркой, без каких-либо проблем. Ловите музыкальное угощение для отличного настроения.

Самое, друзья, время прямо сейчас для нежного и изысканного десерта. Мой музыкальный комплимент летит к очаровательной Екатерине Васильевой. Катя, я желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена, Екатерина, только самыми сладкими моментами, яркими вкусами и сочными, Екатерина, победами.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Я все еще, друзья, на раздаче. Радиоугощение, одно из которых подам к праздничному столу Сергею Голубову. Сергей, пусть удача сама идет к вам в руки, а проблемы тают на глазах. Легкого вам шага по судьбе и поющая от счастья души. Твоя

Напомню, друзья, в эфире «Радио Десерт». У меня на очереди горячее поздравление для Вадима Зимина. Вадим, ну, несмотря на хмурую погоду, я желаю вам, Вадим, максимально жаркого сегодня дня, чтобы теплые слова грели вас, как никогда, огненных вам успехов и обязательно летящего настроения.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: И еще один лакомый кусочек я сегодня подам Алексею Трифонову. Леша, пусть этот замечательный день принесет вам тройную, Леша, порцию радости и крутых событий. Здоровья вам крепкого и большой удачи во всем.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, родившиеся 26 мая, это открытые, энергичные, амбициозные личности с живым умом. Они сочетают в себе целеустремленность с природным обаянием и любознательность. Их интересует только та информация и наука, которую можно применить в пользу на практике. Внешне сегодняшние именинники могут казаться серьезными и даже отстраненными, но внутри они добросердечны и с удовольствием веселятся в компании. Люди, рожденные сегодня, склонны часто менять свои увлечения, легко адаптируясь к новым условиям и сохраняя жажду знаний всю свою жизнь.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии начался сезон последних звонков. В этом году школу в республике заканчивают около 7000 девятиклассников и 2900 одиннадцатиклассников. В Костомукше в актовых залах проходят сегодня торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году школы нашего округа выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. Тем временем 310 малышей Костомукши на прошлой неделе попрощались с детскими садами. Осенью они будут готовы сесть за парты школ. Карелия предложила новые меры поддержки Арктики. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны, в том числе расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети от 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне Карелии реализуют проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. В их числе рудная линия карельского Катыша и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. ОРВИ в Карелии не думает сдаваться. Простывших в республике стало на 6% больше за последнюю неделю. Зарегистрировано 2999 случаев вирусных инфекций и гриппа. Кроме того, выявлены 2 случая COVID-19, сообщил Роспотребнадзор Карелии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом на 16,4% ниже эпидемического порога. Это касается всех возрастных групп. Я добавлю, что образовательные учреждения продолжают работать, несмотря на рост заболеваний. Осенняя погода будет царить в Карелии всю последнюю неделю мая. В течение наступившей недели погода в Карелии будет находиться под влиянием североатлантического циклона с центром над Архангельской областью. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. На фоне облачного неба и непрекращающихся дождей вперемешку с мокрым снегом дневная температура воздуха не превысит плюс 4, плюс 7 градусов. В ночные часы опустится до плюс 1, плюс 5 градусов Цельсия, на 4-6 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики. От ночных заморозков спасает сплошная облачность и порывистый ветер северо-западного и северного направления, рассказали синоптики. По информации гидрометцентра, только к выходным немного потеплеет, в небе появится солнце, а температура повысится до плюс 9, плюс 14 градусов. В Костомукше появится новый скейт-парк. Об этом рассказала вице-премьер Карелии и куратор Костомукши Лариса Подсадник, сообщает 64-я параллель. По ее словам, молодежь Костомукши обратилась с запросом организации скейт-парка. Власти нашли благотворительные средства, за счет которых можно начать реализовывать этот проект. Рассматривается несколько вариантов размещения объекта. В этом году есть возможность поставить первый модуль. В дальнейшем можно эту идею развивать. Администрация, депутаты Костомукши и активные горожане – поддерживают этот проект. Деньги на первый этап есть. Как только определятся с местом, начнем строительство, рассказала Лариса Анатольевна. Костомукские борцы прошли отбор на первенство России в дисциплине грепплинг. В городе Сосновый Бор состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного округа по спортивной борьбе в дисциплинах грепплинг и грепплинг-ги. Соревнования имели особое значение, они выступали в качестве отборочного этапа. Финалисты турнира завоевали путевку на финал чемпионата и первенства России, который пройдет в конце июня в Уфе. Воспитанники спортивной школы выступили в составе сборной Карелии с отличными результатами. В дисциплине грепплинг Юрий Журавский занял первое место, Михаил Кутилев и Андрей Ламченко завоевали серебряные награды. В грепплинг-ги все трое спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали золотые медали. Костомукшане успешно прошли отбор и представят регион на финале первенства России. честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет 31 мая. Начало программы в 12 часов. Вход бесплатный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-зеркало» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут освоить искусство твистинга, научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков. А те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомуша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомуше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер сегодня до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, нас ожидает пасмурная погода плюс 2, плюс 6 градусов. И в течение дня небольшой снег будет чередоваться с дождем. Ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921 467 32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Барабани сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла-холла-стой.
2: Холла-стой.
1: Бакс-банни. Холла-холла-стой.
2: Холдон.
1: Мы на баре.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффекты. Аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд

0: Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии начался сезон последних звонков. В этом году школу в республике заканчивают около 7000 девятиклассников и 2900 одиннадцатиклассников. В Костомукше в актовых залах проходят сегодня торжественные линейки, посвященные окончанию.

учебного года. В этом году школы нашего округа выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. Тем временем 310 малышей Костомукши на прошлой неделе попрощались с детскими садами.

Летним отдыхом смогли воспользоваться дети от 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона. И формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне Карелии реализуют проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. В их числе рудная линия карельского Катыша и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. ОРВИ в Карелии не думает сдаваться. Простывших в республике стало на 6% больше за последнюю неделю. Зарегистрировано 2999 случаев вирусных инфекций и гриппа. Кроме того, выявлены 2 случая COVID-19, сообщил Роспотребнадзор Карелии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом на 16,4% ниже эпидемического порога. Это касается всех возрастных групп. Я добавлю, что образовательные учреждения продолжают работать, несмотря на рост заболеваний. Осенняя погода будет царить в Карелии всю последнюю неделю мая. В течение наступившей недели погода в Карелии будет находиться под влиянием североатлантического циклона с центром над Архангельской областью. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. На фоне облачного неба и непрекращающихся дождей вперемешку с мокрым снегом дневная температура воздуха не превысит плюс 4, плюс 7 градусов. В ночные часы опустится до плюс 1, плюс 5 градусов Цельсия, на 4-6 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики. От ночных заморозков спасает сплошная облачность и порывистый ветер северо-западного и северного направления, рассказали синоптики. По информации гидрометцентра, только к выходным немного потеплеет, в небе появится солнце, а температура повысится до плюс 9, плюс 14 градусов. В Костомукше появится новый скейт-парк. Об этом рассказала вице-премьер Карелии и куратор Костомукши Лариса Подсадник, сообщает 64-я параллель. По ее словам, молодежь Костомукши обратилась с запросом организации скейт-парка. Власти нашли благотворительные средства, за счет которых можно начать реализовывать этот проект. Рассматривается несколько вариантов размещения объекта. В этом году есть возможность поставить первый модуль. В дальнейшем можно эту идею развивать. Администрация, депутаты Костомукши и активные горожане поддерживают этот проект. Деньги на первый этап есть. Как только определятся с местом, начнем строительство, рассказала Лариса Анатольевна. Костомукские борцы прошли отбор на первенство России в дисциплине грепплинг. В городе Сосновый Бор состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного округа по спортивной борьбе в дисциплинах грепплинг и грепплинг-ги. Соревнования имели особое значение, они выступали в качестве отборочного этапа. Финалисты турнира завоевали путевку на финал чемпионата и первенства России, который пройдет в конце июня в Уфе. Воспитанники спортивной школы выступили в составе сборной Карелии с отличными результатами. В дисциплине грепплинг Юрий Журавский занял первое место, Михаил Кутилев и Андрей Ламченко завоевали серебряные награды. В грепплинг-ги все трое спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали золотые медали. Костомукшане успешно прошли отбор и представят регион на финале первенства России. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет 31 мая. Начало программы в 12 часов. Вход бесплатный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-зеркало» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут освоить искусство твистинга, научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков. А те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптеке.

0: аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер сегодня до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, нас ожидает пасмурная погода, плюс 2, плюс 6 градусов. И в течение дня небольшой снег будет чередоваться с дождем. Ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
4: Танцуй и пой этой весной
5: под музыку на твоем любимом радио.
6: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто настроился с нами на одну волну. Прекрасного всем продолжения этого вторника. И давайте вместе начинать этот вечер. Конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите кому-то адресовать теплые слова этим вечером, свои поздравления, обязательно звоните. Сегодня в нашей студии появится вечерний гость Евгений Тагаков, мастер цеха ремонтов горного оборудования, который впервые принял участие в отборочном этапе всероссийского конкурса сварщиков. Как все это было, подробно расспросим гостя через несколько минут. Ну и, конечно, если хотите поддержать Евгения, поздравить, присылайте смс на номер 911-402-2040. Все ему обязательно передам. Ну, во второй части программы традиционно самые внимательные и, безусловно, удачливые слушатели смогут насладиться вкусными призами. Это шведские фрикадельки от папы Ромы мы разыграем сегодня и салат «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сильное звено.
1: Ну, как я уже анонсировала, сегодня у меня в студии Евгений Тагаков, мастер цеха ремонта горного оборудования. Добрый вечер, Евгений.
2: Добрый вечер.
1: В Петрозаводске прошел региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». В этом году за звание лучших Карелии, да, боролись 12 конкурсантов, правильно?
2: Да, все верно.
1: И вы один из них.
2: Да.
1: Представляли карельский «Акатыш».
2: Да, именно так.
1: Ну, что, я вас поздравляю прежде всего с выступлением, с успешным выступлением, потому что, как бы то ни было, все равно выйти на такие соревнования, это уже, в общем-то, такое, как бы, побороть в некотором смысле себя, скажем так.
2: Ну, выйти из зоны комфорта.
1: Из зоны комфорта.
2: Да.
1: Довольны вы своим выступлением? Расскажите.
2: Ну, честно говоря, не совсем доволен. Почему? Потому что полагался на свой, так скажем, практический опыт, но так как не практиковался уже давно, ну и, соответственно, так скажем, подвело.
1: Вот отсутствие постоянной правоки.
2: Да-да-да,
1: все верно.
2: Ага. Вот. Так, в целом, ну, выступил, в принципе, на троечку, наверное, из пяти. То есть хотелось бы, конечно, лучше.
1: Ага. От карельского «Акатыша» два было представителя.
2: Да, все верно. Представлял карельский «Акатыш» я и мой коллега Миронов Максим Сергеевич.
1: Ага. А как вообще вы решились участвовать в конкурсе? Как это происходит?
2: На самом деле, у нас есть коллега в Петрозаводске, мы с ней работаем, она приезжает к нам для проведения аттестации сварщиков в НАКС. Вот, ну и она, получается, отправила нам информацию о том, что будет проводиться всероссийский конкурс профмастерства.
1: Так.
2: Ну и еще как бы с прошлого года у нас было желание поехать в Петрозаводск для участия в таких конкурсах. Ну и мы подали заявку. Ну и, в принципе,
1: поехали.
2: Поехали, да.
1: А участвовать могли все желающие или был какой-то отбор, как-то вот по каким-то критериям выбирали?
2: Участие нет. Могли принимать участие все сварщики, которые, допустим, есть у нас в городе. Могли представлять разные организации, так как на церемонии открытия были сварщики со всей Карелии, там с разных организаций. Даже был сварщик с Пиндушей, Движегорского района. Ну, то есть они там выполняют работы, и как бы они представляли именно ту организацию.
1: Слушайте, но это первый опыт у вас? Я потому что знаю, что в Костомукше тоже есть вот на уровне Костомукши, по-моему, такой конкурс.
2: Лично для меня это был первый опыт именно проведения конкурса. То есть я именно был как участник. Да, давно хотел попробовать себя в роли конкурсанта, ну и попробовал.
1: Нет, ну это здорово. Слушайте, ну вот вы говорите, что еще с прошлого года хотели попробовать. Вот для...
2: В прошлом году мы не успели подать заявку, так как информацию нам сообщили буквально за 2 дня до начала проведения конкурса. То есть, а там заявку нужно было подавать заранее.
1: А какие-то, должен быть какой-то разряд, там, стаж, опыт, или это тоже не столь важно для участия в конкурсе было?
2: Ну, вот насчет разряда, конечно, не могу сказать, но опыт тут, конечно же, нужен. Во-первых, для того, чтобы выйти и, так скажем, не упасть в лужу.
1: Ага, чтобы достойно все показать.
2: Да-да-да, все верно.
1: Слушайте, ну вот для себя, вы же наверняка думали об этом, как-то читали, узнавали. Вот для себя какие вы цели и задачи ставили, вот, ну, регистрируясь и идя на этот конкурс?
2: Ну, цель проведения конкурса всегда как бы одна – это победить.
1: Так.
2: Да, ну или хотя бы попасть в призеры. Вот. Ну, а так, как я и говорил, конкурсы – это проведение, ну, проведение, то есть конкурса для человека – это выйти вот из зоны комфорта, то есть попробовать себя в несколько другой роли. Вот. И, ну и, соответственно, показать свои теоретические знания, практический опыт.
1: То есть вы уже так по накатанному и решили для себя немножко взбодриться.
2: Почему, а почему бы не попробовать, да? То есть на время, на скорость, на качество, почему бы не проверить себя самого?
1: А готовились как-то к этому конкурсу?
2: Честно говоря, нет, не готовился. Было перед конкурсом, ну, где-то часика три попробовал поварить, повспоминал, так скажем.
1: Ага. Ну, то есть практикой вы уже не занимаетесь? Вот именно,
2: вот именно профессионально так нет.
1: Угу.
2: Да. То есть, если бы занимался, в принципе, постоянно, может быть, бы и выступил бы лучше.
1: А почему? Ну, не было возможности как-то вот попрактиковаться, скажем так?
2: Да нет, возможность-то, в принципе, она есть всегда.
1: Так.
2: Самое главное, это, конечно, время. Нужно выделять для того, чтобы съездить, допустим, попрактиковаться. Вот.
1: Которого, к сожалению, всегда не хватает.
2: Да.
1: Ну ладно, какие этапы были на конкурсе?
2: Было три этапа. Первый этап – это теоретический, так скажем, конкурс. Нам предоставили тестирование из 28 вопросов. Вот. После тестирования был практический кейс. Это то есть нам на листочке выдали фотографию с изображением дефекта сварного соединения. И нужно было в течение 10 минут подумать, что за это дефект, рассказать причины его и назвать причину, методы устранения, методы и способы устранения.
1: Так. А третий этап?
2: И третий этап – это же, естественно, практика. Да, то есть сварка образцов, труба плюс труба и лист плюс лист.
1: Слушайте, ну вот тесты, теоретические, да, задания, они, какие вопросы были? На что? На технику безопасности, на правила, на что?
2: В тестировании были вопросы, связанные со сваркой, со сварочными материалами, со сварными соединениями. Также присутствовали вопросы по охране труда и технике безопасности выполнения сварочных работ, а также пожбезопасность.
1: Что из этих трех этапов далось легко, с чем справились сразу?
2: Ну, первые два этапа прошли для меня очень быстро.
1: И успешно?
2: Нет, я поторопился.
1: Ага.
2: На два вопроса, по-моему, я точно ответил неправильно, потому что не дочитал вопрос.
1: Ага.
2: Да. Есть у меня такая особенность. Так. Я иногда, бывает, не дочитываю и отвечаю быстро. То есть вижу ответ, но вопрос до конца не дочитал, и тут же сразу ставлю ответ.
1: А весь подвох в конце.
2: Да, да, именно так.
1: Ага. Слушайте, ну а вообще вот ваш опыт в этой сфере как-то... Ну, поскольку вы говорите, что не готовились, значит, в принципе, уверены были в себе, да? Вот сыграл с вами положительную роль в этом конкурсе?
2: Ну,
1: как говорится, руки помнят, память-то, глаза.
2: Руки помнят, в принципе, и в теории, так скажем, все знаю, помню. Вот, но
1: практики чуть-чуть не хватило.
2: Все-таки, да, все-таки не хватает практики.
1: Угу.
2: То есть всегда у нас практика как бы несколько важнее. Вроде ты знаешь как бы одно, а по факту... И руки вроде как бы и помнят, но вот именно какие-то, может, нюансы, моменты, где сам забываешь. Руки вроде помнят, а сам забываешь.
1: Слушайте, ну вы сказали, первые два этапа довольно легко дались. В принципе, все это и так вы знаете и помните. Получается, труднее всего далась именно вот практическое это задание?
2: Да, практическое задание. То есть сначала я выполнял сварку КСС лист плюс лист в потолочном положении. Ну и вот в самом начале у меня образовался дефект, из-за которого как бы могли не допустить к проведению контроля. Ну и я чересчур зациклился на этом дефекте. Вот я потратил минут, наверное, 20 на этот дефект. Я его три раза вырезал, заново переваривал. Дальше, конечно, пошло все более-менее нормально. Да, ну
1: руки
2: вот
1: вспомнили.
2: Да. То есть я на конкурсе начал вспоминать основные моменты, тонкости, хитрости там.
1: Ага.
2: Да.
1: А волнение было?
2: Волнение, в принципе, оно всегда присутствует. Особенно, когда ты когда за тобой наблюдает там и пресса, и члены жюри, угу. и другие там участники ходят, подсматривают.
1: А кто жюри, кто оценивал вот, работы?
2: Оценивал мастер производственного обучения, по-моему, два их было. Угу. Также вот директор ООО «Спектр» Марина Николаевна, которая, вот, кстати, нами подсказала угу. вот насчет конкурса. Ну и, по-моему, и еще два каких-то мастера ходили, угу. не помню.
1: А участники сами могли смотреть и наблюдать за работой своих оппонентов?
2: У участников не было времени.
1: Ага, то есть все одновременно?
2: Да, время было ограничено, то есть 2 часа на 2 контрольно-сварных соединения. Угу. Да, и просто ну, некогда было ходить там, смотреть, вот именно угу. подсматривать, так скажем, как, то, как что делает. Ага. Подсматривали именно, когда вот, допустим, шли, показывали, допустим, что сварное соединение там готово, не готово, угу. либо же там за электродами ходили. Вот, то есть в эти моменты только, да, ага. подсматривали.
1: Слушайте, ну а в целом, какая атмосфера, какое настроение на конкурсе было? Вот как-то поддерживали участники друг друга хотя бы вот морально как-то? Или каждый был сосредоточен на своем?
2: Ну, перед конкурсом, конечно, каждый был сосредоточен именно на самого себя. Ага. Ну, а после конкурса, конечно, там было время, немножко пообсуждали мы с другими участниками ага. конкурса. Ну, как бы у всех есть волнение, тревога, кто-то устал, кто-то что-то не успел, там, угу. такие моменты.
1: Ну, а делились вот своим мнением каждой своей работой? Кому что вот далось сложнее, получилось, может быть, не получилось?
2: Да, несколько человек делились угу. о том, что сказали, допустим, что тут вот с этим я, допустим, быстро справился, да, с этим вот у меня uh-huh. вот тоже задержка произошла. Я тоже вот высказался насчет вот uh-huh. Своего дефекта, из-за которого у меня очень времени ушло много.
1: Но в итоге дефект, это был дефект или это все-таки ваш?
2: Это был дефект.
1: Все-таки дефект, да?
2: Да.
1: Ага. Ну, если немножко абстрагироваться от конкурса и поговорить о вашей работе, почему выбрали именно эту профессию? Вот помните, что было вот таким главным мотиватором?
2: Ну, главным мотиватором, когда я был маленький, у меня часто лопалась рама на велосипеде.
1: Ага.
2: Да, и я ездил к родственнику, к дяде, и он мне постоянно подваривал. Ну, не только рама, конечно, всякие моменты были. Там и рама, и крыло. То есть все это лопалось, отваливалось. Я к нему приезжал и говорил: заваришь? Он говорит: заварю.
1: Ага.
2: Да, и ну и после этого, наверное, я сделал выбор, чтобы пойти именно на сварщика обучаться.
1: Чтобы самому уже варить и свои велосипеды. Слушайте, ну это здорово. Сколько лет вам было?
2: Мне было где-то, наверное, 8-9 лет.
1: Ох, это вы уже с 8 лет такой активный пользователь велосипедов.
2: Да.
1: Ну и сегодня, сколько лет вы уже в профессии?
2: В профессии я с 2011 года. Именно после того, как закончил, сходил в армию и вот устроился на работу в 2011 году.
1: 15 лет получается уже.
2: Да, 15 лет.
1: Что самое главное в вашей работе?
2: Самое главное именно в моей работе, да. или вообще в работе?
1: Ну, изначально вот в работе сварщика.
2: В работе сварщика это самое главное, я считаю, выполнить качественный сварной шов, угу. так как от этого зависит очень многое.
1: А что может влиять на это?
2: На качество сварного шва может влиять многое. Угу. Если же, допустим, работаешь на открытом воздухе, осадки, ветер, снег, там, дождь. Угу. Также, допустим, на открытом воздухе у нас все, допустим, металлоконструкции, они там грязные, ржавые и так далее. То есть это тоже влияет. Опять же, сварочные материалы тоже, допустим, в сырую погоду они влажные становятся. Угу. И если же, допустим, их не просушить, не прокалить, то есть будут тоже дефекты в сварных соединениях. Ну и оборудование тоже работает угу. в экстремальных условиях, если на открытом воздухе.
1: А это опасная специальность, скажем так?
2: Ну, вообще работа сварщика, она Она опасная, да. Угу. Опасная. Ну и от сварщика как бы зависит очень многое. Угу. Обрушение там металлоконструкции, либо же, допустим, безопасность. Угу. Вот и так далее.
1: Слушайте, ну сложно. И с одной стороны качестве надо, и всю технику безопасности да. соблюдать. Ну, в следующем году, если получится, как вы думаете, вот сейчас уже конкурс позади, немного эмоций улеглись, готовы будете вновь попробовать свои силы, скажем так, в конкурсе?
2: Ну, честно говоря, я бы попробовал, но с учетом того, что я бы, допустим, подготовился к следующему конкурсу. Так как в этот раз я сделал для себя некие выводы о том, что все-таки перед конкурсом нужно хорошо подготовиться.
1: Но да. У вас, видимо, хорошая вера в себя.
2: Вера всегда с нами.
1: Да, это, кстати, тоже да, немаловажно, тем более в конкурсе.
2: Надежда, как говорится, умирает последней.
1: Слушайте, Евгений, ну и я предлагаю такое небольшое блиц-интервью, чтобы получше немного узнать вас, ну, может быть, ваш профессионализм, ваш характер. Небольшое блиц-интервью. Но отвечать нужно первое, что приходит в голову, особо не задумываясь. Договорились?
2: Договорились.
1: Давайте пробовать. Итак, главный профессиональный навык, который вы прокачали за последний год?
2: Сварка.
1: Работа на месте или удаленка? Что выберете?
2: На месте.
1: Назовите самую большую ошибку в карьере, которая многому вас научила.
2: Неумение дочитывать вот...
1: Задание до конца. Да, да. Самое сложное в вашей профессии это?
2: Контроль.
1: Планирование по минутам или полная импровизация?
2: Планирование по минутам. Но тут я бы еще и добавил полную импровизацию.
1: Лидер команды или все же одиночный игрок?
2: Лидер.
1: Сложнейшая задача с интересной командой или легкая рутина?
2: С интересной командой.
1: Любите
2: да.
1: сложности. Хорошо. Что вызывает у вас выгорание на работе?
2: Затрудняюсь ответить.
1: Это здорово, что затрудняетесь, значит, нет выгорания. Ну, а теперь немного про ваши личные качества. Если бы ваша жизнь была фильмом, какой бы это был жанр?
2: Боевик.
1: Какая ваша черта больше всего удивляет окружающих?
2: Доброта.
1: Без какой привычной вещи вы не можете прожить и дня?
2: Без семьи.
1: Сова или жаворонок?
2: Жаворонок.
1: Чай или кофе?
2: Кофе.
1: Книга или кино?
2: Книга.
1: И назовите супергероя или вымышленного какого-то персонажа, с которым вы сами себя ассоциируете.
2: Тут я тоже затрудняюсь ответить. Ну. Так. Вспомнить бы этих супергероев.
1: Ну, мемчики, вот эти все смешные, тем более боевики сам, ну.
2: Тут, конечно, не...
1: Не с одним героем.
2: Да. Может быть, частичка каждого, может быть, по чуть-чуть.
1: Ну, давайте тройку лидеров.
2: Если бы еще вспомнить, как их зовут.
1: Как их зовут. Да. Ну ладно, давайте оставим этот вопрос до нашей следующей встречи, потому что я надеюсь, что как минимум в следующем году мы снова встретимся, когда вы уже приедете призером с этих соревнований. Мы еще раз вас поздравим, вернемся к этим вопросам и обязательно узнаем тройку вот этих вот персонажей, с которыми вы себя ассоциируете. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам, спасибо, что поделились, и еще раз поздравляю с успешным выступлением на республиканском конкурсе сварщиков. Евгений Тагаков сегодня был у нас в гостях, мастер цеха ремонта горного оборудования. Спасибо вам большое и удачи вам, пусть все получится.
2: Спасибо.
0: Реклама на местном радио. Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже традиционно после такой аппетитной заставки у нас не менее аппетитный розыгрыш от кафе «Сушибик». Мы с вами сегодня разыграем салат «Цезарь» с курицей. И насладиться, собственно, этим салатом сможет тот, кто правильно назовет блюдо. Как всегда, я расскажу вам три факта об этом блюде. Вам надо догадаться, о чем речь. Итак, это блюдо родом из Италии. Само название переводится как «горячие пластины». Изначально так называлась не сама еда, а специальная сковородка для ее запекания. Знаменитый рыжий кот Гарфилд из комиксов обожает это блюдо из-за того, что родился на кухне итальянского ресторана и, собственно, ассоциирует его с уютом. И 29 июля отмечают Национальный день этого блюда. О чем речь, друзья? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. Автор 9-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид» ОГРН 12-01-50-40-17, ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что абсолютно все сегодня правильно угадали. Конечно же, это лазанья. Ловите аплодисменты все, кто правильно ответил. Но чуть шире остальных. Удача сегодня улыбается автору СМС, пришедшему к нам с номера 0260. Мы вас поздравляем. Именно вы отправитесь в кафе «Суши Биг» наслаждаться салатом «Цезарь» с курицей. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете воспользоваться своим призом. Ну а мы, друзья, через пару минут разыграем порцию шведских фрикаделек от папы Ромы. Так что оставайтесь с нами.

0: Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и прямо сейчас прекрасная новость для поклонников кулинарных талантов папы Ромы. Шведские фрикадельки будем разыгрывать прямо сейчас. Так что, если не знаете, что приготовить и чем побаловать семью на ужин этим вечером, вот вам отличная идея. Порция большая, 12 фрикаделек, плюс картофель по-деревенски в томатном соусе с базиликом и орегано. Удобно на обед, прекрасно на ужин, можно брать с собой в поезд, на работу. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время и в любом месте. Ну и прямо сейчас мы зажарили одно слово в известной песне. Давайте послушаем фрагмент. Ну вот, фрагмент мы прослушали. 911-402-2040, наш телефон. Присылайте сюда слово, которое мы зажарили специальным звуковым сигналом. И автор 13-го СМС сегодня отправится наслаждаться шведскими фрикадельками. Поехали! Поехали!

Ну что я хочу сказать? Практически все правильно назвали наше зажаренное сегодня слово. Конечно же, это мгновение. И прямо сейчас мы делаем скрин ваших сообщений, чтобы назвать автора 13-го СМС. Так, 10, 12. И 13-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 19-27. Ловите наши аплодисменты. Мы вас поздравляем в ответном сообщении. Сейчас напишу, как вы сможете насладиться шведскими фрикадельками от папы Ромы. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсах. И, друзья мои, прощаюсь с вами уже до завтра в 17 часов. Услышимся вновь на 104 FM. И обязательно разыграем все наши вкусные призы. Поэтому участвуйте, и пусть вам повезет. Всем пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП
0: 304-100-103-300. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии начался сезон последних звонков. В этом году школу в республике заканчивают около 7000 девятиклассников и 2900 одиннадцатиклассников. В Костомукше в актовых залах проходят сегодня торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году школы нашего округа выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. Тем временем 310 малышей Костомукши на прошлой неделе попрощались с детскими садами. Осенью они будут готовы сесть за парты школ. Карелия предложила новые меры поддержки Арктики. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны, в том числе расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети от 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне Карелии реализуют проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест, в их числе рудная линия карельского Катыша и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того,

0: Президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. ОРВИ в Карелии не думает сдаваться. Простывших в республике стало на 6% больше за последнюю неделю. Зарегистрировано 2999 случаев вирусных инфекций и гриппа. Кроме того, выявлены 2 случая COVID-19, сообщил Роспотребнадзор Карелии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом на 16,4% ниже эпидемического порога. Это касается всех возрастных групп. Я добавлю, что образовательные учреждения продолжают работать, несмотря на рост заболеваний. Осенняя погода будет царить в Карелии всю последнюю неделю мая. В течение наступившей недели погода в Карелии будет находиться под влиянием североатлантического циклона с центром над Архангельской областью. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. На фоне облачного неба и непрекращающихся дождей вперемешку с мокрым снегом дневная температура воздуха не превысит плюс 4, плюс 7 градусов. В ночные часы опустится до плюс 1, плюс 5 градусов Цельсия, на 4-6 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики. От ночных заморозков спасает сплошная облачность и порывистый ветер северо-западного и северного направления, рассказали синоптики. По информации гидрометцентра, только к выходным немного потеплеет, в небе появится солнце, а температура повысится до плюс 9, плюс 14 градусов. В Костомукше появится новый скейт-парк. Об этом рассказала вице-премьер Карелии и куратор Костомукши Лариса Подсадник, сообщает 64-я параллель. По ее словам, молодежь Костомукши обратилась с запросом организации скейт-парка. Власти нашли благотворительные средства, за счет которых можно начать реализовывать этот проект. Рассматривается несколько вариантов размещения объекта. В этом году есть возможность поставить первый модуль. В дальнейшем можно эту идею развивать. Администрация, депутаты Костомукши и активные горожане поддерживают этот проект. Деньги на первый этап есть. Как только определятся с местом, начнем строительство, рассказала Лариса Анатольевна. Костомукские борцы прошли отбор на первенство России в дисциплине грепплинг. В городе Сосновый Бор состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного округа по спортивной борьбе в дисциплинах грепплинг и грепплинг-ги. Соревнования имели особое значение, они выступали в качестве отборочного этапа. Финалисты турнира завоевали путевку на финал чемпионата и первенства России, который пройдет в конце июня в Уфе. Воспитанники спортивной школы выступили в составе сборной Карелии с отличными результатами. В дисциплине грепплинг Юрий Журавский занял первое место, Михаил Кутилев и Андрей Ламченко завоевали серебряные награды. В грепплинг-ги все трое спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали золотые медали. Костомукшане успешно прошли отбор и представят регион на финале первенства России. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет 31 мая. Начало программы в 12 часов. Вход бесплатный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-зеркало» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут освоить искусство твистинга, научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков. А те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер сегодня до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, нас ожидает пасмурная погода, плюс 2, плюс 6 градусов. И в течение дня небольшой снег будет чередоваться с дождем. Ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало. Значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши», гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на одной волне. Реклама на местном радио. Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
1: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
0: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Рыбалка – это, конечно же, радость и эмоции. Но, к сожалению, иногда и они бывают отрицательными. Это когда рыболов против своего желания случайно примеряет на себя роль рыбы, то есть когда нечаянно попадается на крючок. Чаще всего такому несанкционированному воздействию подвергаются пальцы, а иногда и ухо, нос или даже губы. Но все не так трагично, и не надо бросать рыбалку и бежать в поисках МЧС, как герой особенностей национальной рыбы. Есть довольно простой способ избавиться от зацепа, особенно если рядом кто-то есть. Нужно накинуть на поддев крючка петельку из любого подручного материала – проволочки, плетенки, прочной лески и так далее. И тянуть за эту петельку в направлении, противоположном входу крючка в тело. Но только надо самому или помощнику придерживать пальцем цевьё крючка, чтобы оно все время было на одной прямой с направлением прилагаемого усилия. Это нужно для того, чтобы облегчить операцию. Все, теперь свобода, и вы на себе знаете, что такое «поймал, отпусти».
3: Где мои снасти?
2: Вот вроде пингвинья рыбалка понемногу уходит в историю, но тем не менее хочется познакомить вас с довольно новым и очень удобным ледобуром — Неро Мини. Он подойдет для рыболовов не очень высокого роста и детей, которых вы хотели бы приобщить к рыбалке. В сложенном виде его длина чуть более 62 сантиметров, а весит он всего 2 с небольшим кило, зато лунка вполне приличная — 130 миллиметров в диаметре. А стоит он дешевле, чем одни ножи от шведского бура Мора. А самое главное, ножи к Неро Мини стоят копейки и продаются в любом магазине. Заточить их можно самому, а при острой необходимости даже на водоеме.
1: Хороша уха.
2: Чтобы при чистке рыбы чешуя не разлеталась в разные стороны, рыбу надо ненадолго положить в холодную воду, а затем приступить к чистке. И лучше не ножом, а специальной рыбочисткой. Если таковой нет, то можно и обычной кухонной теркой. А пока у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми.

0: Программа на местном радио.
1: С увидим тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффекты. Аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

десерта на кухне. Снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так,

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказывает.

0: Отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860.

0: стало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организаций «Костомукши», гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе. А в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России. В основном с прицелом на таксопарке. Но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну. На местном радио.
1: Синяки на твоем сердце, на твоем сердце.

Местное время 9 вечера. Love you.

0: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Ощути музыку. Слушай весну.
1: Слушай весну.
2: Включи весну. На местном радио.

Словно поезд, скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: дышит.
1: Весна на любимом радио.
2: На 104 FM.
3: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко. А теперь молчим.

говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.